bitches не носи, а синтетичка lace fronts. My bitches real с твоими гулами бейсбол. My bitches визера и лайк убрать. Сквело, твои bitches и особи мисия, жесу.